Ведическая культура, собственно говоря, она основана на благости. А что это означает? Она агрессивна по отношению к невежеству. Если вы видите примиримость к невежеству, это философия Майявади. Ну, знаете, это человек, это его просто мнение. Ну, нет. Но если вы видите какую-то агрессию, насилие, тоже культура невежества, тоже неправильно. А саттва означает занять любого человека в его духовном развитии, в его просветлении. С любого уровня. И никакого насилия. Агрессия имеется в виду агрессия знанием. То есть бой невежеству, умонастроению демоническому, качествам. То есть мы должны научиться трансформироваться сами и трансформировать других. Культура улучшения качеств. Это и есть прогресс. И в невежестве человек вообще не склонен к этому. Если к нему обращаются с каким-то знанием, он думает, что это просто какое-то насилие над ним на самом деле. Может быть, я этот приводил здесь пример. Исследовали одного человека, особо опасного преступника. Ну, знаете, человек не контролирует себя. Если он гневается, он уже не знает, что он делает. И не помнит даже, что он может сделать. Опаснейший преступник, рецидивист, все там с ним ясно. Он сидит в тюрьме, это его дом. Но психологи, они пришли туда, и именно такого человека они искали. Нужно было понять причину, почему он такой. И вот с четырьмя охранниками вводят этого человека, и уже по взгляду видно, что на самом деле он неуправляемый. Не самоуправляемая модель, знаете. Он садится в кресло, одевает такую шапочку с электродами, чтобы фиксировать его раздражение, его импульсы, так сказать, заранее. И так очень культурно с ним, мягко, не знает, что с ним лучше обходиться. Хорошо. И начинает задавать просто вопросы ему. И тут они выясняют, что когда человек чего-то не знает, когда его спрашивают, он начинает возбуждаться. Я не знаю этого. Но, может быть, вы подумаете, его предлагают. Он начинает гневаться уже. Вы что, меня за дурака принимаете? Я, по-вашему, дурак? Вообще давайте на эти темы не говорить. Давайте поговорим о чем-нибудь другом. Но они продолжают этот же самый вопрос. И возникает гнев. Невежество – причина гнева. Я не понимаю чего-то. Я не понимаю, почему это все так происходит. Я вообще с ума схожу от этого. Я всем бросаю вызов. Я не понимаю, объясните мне. Вы все равно не понимаю. Я упорствую в это. Вот это невежество. Оно очень опасно. Люди впадают в такие настроения, они становятся социально опасными людьми. Вот у них есть отдельный дом с большими стенами, с решетками, с охраной. Вот тогда будет гармония и порядок. Вы знаете, скоро вся страна может превратиться в такой дом. Если невежество будет распространяться, тюрьм не нужно будет строить. Потому что каждый уже себе построил тюрьму. Сам. Толстые стены, решетки уже у всех есть. И заборы, и собаки охраняют, все. Каждый сам уже себя заключил. Потому что это самое безопасное положение выясняется. Жить в тюрьме, построено на собственные деньги, с хорошим кирпичом, железобетонные стены. С собаками и даже с милицейскими будками выстраивают себе дома. Представьте, потому что люди, они в этой атмосфере агрессии, недоверия, невежества, они становятся очень недоверчивыми, беспокойными, они боятся друг друга. Видите, зачем тюрьмы? Каждый может построить хорошую тюрьму, удобную, в соответствии с своими способностями и средствами даже. Но когда-то, я помню, в детстве мы жили на севере с родителями, мы уходили из дома, не закрывали дом на ключ даже. Под коврик так вот, бросите ключ и записку напишите. Мама, ключ под ковриком, и уходит. Никаких проблем не было. Я не помню, чтобы кто-то обворовал нашу квартиру. Мы даже не закрывали ее. Моя бабушка жила в своем доме, она когда уходила, просто вот швабру, палку, приставляла к двери. Значит, никого нет. И уходила, никого нет дома. Люди смотрели, никого нет дома, и не заходили. Все. Хозяйки же нет. Собаки не было. Сейчас страшно проходить даже рядом с домами. Я где-то вышел повторять мантру, там были богатые дома. И я чувствую, что-то не то. За этими заборами все равно кто-то наблюдает за мной. Потом я смотрю, такие, знаете, телекамеры. Что это тут ходит, интересно, туда-сюда. Это неспроста. А? Кто-то не за стенами, понимаете, не с камерами, они уже с колючей проволокой, они вооружены, у них сейфы. И все равно они боятся, что тут этот человек один ходит. Вы только посмотрите. Это такая проблема. И вот такова культура в невежестве. Они сами не могут развиваться, видите. И они другим не дают развиваться. Поэтому что нужно? Нужна интеллектуальная агрессия. Называется проповедь. То есть некоторая агрессия. Не путайте это с насилием. Никакого насилия. Нет. Знания распространять. Ведическое знание, которое подготовит людей для духовной жизни.

как делать правильный выбор, как расставлять приоритеты. Вот это вот одна из важных тем, без которой, собственно говоря, эффективность, по сути, ну, не может состояться. Я объясню, что это означает. Знаете, есть какой-то период жизни, когда какая-то сфера начинает нас активно мотивировать и вовлекать. Например, знаете, деньги пошли. Кто-то из вас у кого-то было такое, что ну, деньги идут, в работе какой-то успех, просто как будто в струю какую-то попадаешь. И так в этот момент становится, это как бы так сильно вовлекает. И в этот момент можно забыть, кто такие жена и дети. Ну почему? Потому что эта сфера очень мотивирует. И когда ты начинаешь делать вот этот, происходит этот перекос в эту сторону, как бы эта сфера она начинает вовлекать много энергии, ты туда много тратишь времени, сил. Почему? Идет, удача идет. В этот момент ты начинаешь пренебрегать какими-то отношениями, и потом получишь проблему по этой статье. Очень болезненную проблему. Почему? Потому что в этот момент, в какой-то момент нужно было сказать себе «стоп» и отбалансировать свою жизнь. Да, наступление, знаете, как во время войны, наступление в каком-то коротком участке фронта, мы прорываемся в тыл врага, враг бежит. Тот, кто увлекся этим наступлением, он может оказаться отрезанным от основных сил. Ресурсы могут у него, ну, надо подождать, закрепиться и сказать своему даже успеху в некотором смысле нет, чтобы подождать остальные части и закрепить, иначе это же окружение и уничтожение. Или, знаете, бывает другое. Личная жизнь начинает, что-то в личной жизни происходит. А, плевать на всю эту работу. Я увлечен, я влюблен или влюблена. Я вот сейчас вот все изменится. Потом ты по этой статье можешь получить некую сложность. Да? Иногда люди увлекаются духовной сферой. И в это время говорят «нет» другим сферам. И потом, чуть позже, они понимают, что они тоже были ценны. Они были важны, и более того, они испытывают сложности потом во взаимоотношениях и в духовной тоже сфере, потому что как бы ресурсов не хватает. Поэтому одна из важных задач нашей работы – понять вот эти вот балансы, как сбалансировать свою жизнь, как сделать так, чтобы вот это поле энтузиазма, чтобы оно возрастало. Пусть эти наши круги вот этих наших успехов, они будут не огромные, пусть они будут маленькие, но так, чтобы они накладывались друг на друга, чтобы целостная личность, как целостная личность, я состоялся. Это означает, что все потребности меня, они собираются в единый пучок, понимаете? Нужно найти ту точку сборки, где разные потребности меня, как целостной личности, они собираются вместе, воедино. И тогда вот это поле энтузиазма растет. Энтузиазм означает, мне нравится жить, я люблю жить. Я вдохновлен своей жизнью. Это состояние, это счастье на самом деле. Это состояние того, что я вдохновлен жить.

Вот как женщине встать с постели? Ладно, более конкретный вопрос. А если не ощущается себя счастливой, не ощущается? Вот понимаете, вот этот ответ на вопрос, как запрыгнуть, как зайти на 9-й этаж? Надо запрыгнуть. Это не ответ, понимаете? Вот эти все ответы, как встать с постели? Надо ощутить себя счастливой. Так мы не встаем с постели, что не чувствуем себя счастливой. А иногда невозможно. Вот как встать с постели, как сделать так, чтобы женщине встать с постели? Да как одеться, чтобы надо встать с постели. Пускай муж, а муж не хочет нести в ванну, он сам лежит. Родить ребенка, он тебя поднимет. Поднимет, но только не на молитву. На покушать, на покакать и на остальное. Это тоже хорошо. Ребенок, можно с ребенком молиться вместе. Нормально, не мотивация, не знаете, объясняю. Я специально задаю вопрос, чтобы вы включились, задумались. Как же женщине себе поднять с постели? Есть две психики, две психические природы. Есть женская природа, она вдохновляется зависимостью. А есть мужская природа, она вдохновляется сама по себе, то есть она вдохновляется целью. Ну давайте сейчас разберем конкретно примеры. Вот женщина не может встать с постели. Она должна знать, что ее поднимает с постели какая-то вдохновляющая сила. Женщина очень сильно вдохновляется чем-то извне. Женщины больше любят ходить на лекции, они больше меняются во время лекции. Им нужно какой-то источник знания, в который бы они верили. Поэтому женщине, чтобы встать в постели, надо вместо будильника включить голос какого-то святого человека, вдохновляющую силу какую-то, молитву какую-то, которая вас вдохновляет. И женщина должна просто начать слушать это, больше ничего не надо делать. Не надо думать, себя заставлять вставать с постели. Это вообще для женщины неправильный вариант. Чем больше она заставляет себя вставать с постели, тем больше она думает, нет, буду лежать. Она, у нее психика как бы против любого давления. То есть женщина не любит вообще никакого давления. Она против давления в принципе, ее природа против давления. И даже на себя. Но женщина любит идти за кем-то, она любит вдохновляться, быть вдохновленной она очень любит. И поэтому женщина должна включить голос, и что ей нужно? Просто послушать. Она должна сказать себе, я не знаю, встану я или нет, но я хочу послушать. И она начинает слушать, и у нее включается разум. Когда у женщины включается разум, тогда все просто. Она уже понимает, что надо вставать, молиться там и так далее. Тогда уже эти мотивации все, что мне нужно развиваться духовно, что мне надо в конце концов как-то менять свою жизнь и так далее. Эти мотивации начинают работать, когда работает разум. Но у женщины включается разум, когда она слушает источник вдохновения.

Встаньте прямо. Ноги вместе. Распределите вес тела равномерно по поверхности стоп. Расправьте плечи. Грудная клетка раскрыта. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад. Мышцы пресса и ягодицы в тонусе. Спина и шея расслаблены. Следите, чтобы не было сильного напряжения в пояснице. Медленно наклоняйте корпус вниз. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена.

Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг правой ногой назад. Согните левую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Правая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг левой ногой назад. Согните правую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Левая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола.
Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад.

медленно наклоняйте корпус вниз. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена.

Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг правой ногой назад. Согните левую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Правая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг левой ногой назад. Согните правую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Левая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола.
ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад.

0: Веда Радио исцеляет жизнь.
1: Сегодня и сейчас будем желать всем счастья. Все сели прямо. Будем повторять: я желаю всем счастья. И нужно это для того, чтобы очистить свое существование. Контакт сейчас произойдет между всеми людьми. Мы сейчас включим православную музыку, потому что большинство обычно православных людей. Будем слушать внимательно голос того, кто поет. И в его настроении, в его сознании повторять: я желаю всем счастья. Таким образом, мы в общее настроение войдем и почувствуем отдых в сердце. Нам легче станет.

0: вам большое. Я желаю вам всем счастья, здоровья, всего самого светлого в вашей судьбе. Всего вам самого доброго. Спасибо.
1: Веда Радио. Мы желаем вам счастья.

0: Можно вот разобрать вот такой вопрос супружеских отношений и вопрос, когда приходит возраст, допустим, мужчине уходить из семьи?
1: Не надо мужчине уходить из семьи. Абсолютно не надо. Просто не уходите из семьи, и все. Не надо. Это не вопрос, который вообще разбирается. Это реальная просто жизненная ситуация. То есть просто вот все померли, и все, семьи нет, я пошел дальше. Но это не ситуация, но которую я должен создавать. Уход из семьи – это ситуация, которая Богом создается. Все, дети куда-то все уехали срочно на БАМ строить, там какой-то БАМ. Все куда-то разошлись, я никому не нужен, меня из дома выгнали. Все, нет семьи, я пошел дальше. Но это не ситуация, которую я создаю. Нельзя самостоятельно создавать эту ситуацию. Она должна создаться. То есть, что Прабхупада, он сам не уходил из семьи. Ситуация создалась. Она создалась, его выгнали, и все, и он пошел. Ну, тут как здорово выгнали. Но, в принципе, вовремя выгнали. Удивился, пошел. Ситуация созрела. Понимаете, никогда нельзя самостоятельно планировать какие-то смены ашрамов. Вот такие очень серьезные поступки, потому что, планируя их, мы внутри совершаем греховные действия. Мы внутри начинаем планировать грех. Может, это пораньше произойдет, может, они все пораньше все помрут. То есть мы начинаем находить себе какие-то причины, чтобы просто исполнить какое-то свое желание, которое не оправдано, может быть, ничем абсолютно вообще не оправдано. Поэтому, хотя семья реально заканчивается, не нужно прилагать усилия, чтобы она закончилась. То есть это должно естественно произойти. Понимаете, как вожделение, то есть оно должно естественно уйти. А не нужно идти на операцию, чтобы вырезать себе вожделение. Есть такие секты скопцов там и так далее. То есть они думают, что это решает проблему вожделения. Это не решает проблему вожделения. Это усугубляет проблему вожделения. Так же и семья. Семья все равно когда-то закончится. Факт. Жизнь такая, то все заканчивается. Но это должно естественно. Потому что когда естественно, это более-менее, так сказать, скажем, нагло. Это красиво. То есть никто это не осудит. Это все будет своевременно. И это будет, в конце концов, божественно. Даже смерть есть какая-то божественность. Это сам Бог приходит, когда смерть. Поэтому ничего сделать невозможно. Все понимают, все, время пришло. Ничего сделать невозможно. Также, когда семья заканчивается, она тоже должна сама закончиться. Просто нельзя к этому прилагать усилия, ждать этого момента, считать дни, когда закончится моя семейная жизнь. Нет. Нужно находиться в этом некотором, как мы говорили, непривязанном состоянии. Да что это значит? Любить до того момента, пока все не закончится. Закончилось, все, некого любить. Все куда-то делись. Все просто. Это все равно когда-то произойдет. Просто нет никого, и все. Ну, жизнь такая. Все. Больше некого любить. Но пока есть кого любить, я люблю. Люблю. Но я понимаю, что это однажды закончится. Однажды произойдет. Абсолютно непонятно как, где и с кем. Но это происходит. Это происходит. Поэтому... Вот когда закончится, тогда это можно будет обсуждать. Можно будет обсуждать. То есть пока это не закончилось, не нужно об этом думать вообще. То есть это, в принципе, не тема для размышления. То есть пока мы живем, нужно думать о том, как правильно жить. Вот тогда и смерть будет достойной. Также пока мы находимся в семейной жизни, нужно правильно вести семейную жизнь. Тогда она и закончится достойно. Тогда это будет как-то благородно более-менее. То есть не планируйте раньше времени то, что еще... Даже на горизонте не должно появляться. У жизни свой план. Нам еще каждому придется удивиться, какой у жизни план интересный. Насколько...

Со вдохом встаньте на носки. Руки поднимите через стороны вверх, над головой. Соедините ладони. С выдохом одновременно опустите пятки на пол, руки вдоль тела. Повторите упражнение 5-7 раз. Наблюдайте за дыханием.

Встаньте прямо. Согните ноги. Руки положите на колени. Начните совершать круговые движения коленями против часовой стрелки. Повторите упражнение 5-7 раз. Затем сделайте упражнение в другую сторону –

Встаньте прямо, ноги вместе. Дыхание ровное, спокойное. Поставьте ноги широко, носки смотрят в стороны. Слегка присядьте. Руки положите на бедра. Делайте перекаты с одной ноги на другую. Повторите упражнение 15-20 раз. Наблюдайте за дыханием.

Затем поставьте ноги на ширине плеч. Стопы параллельно друг другу. Руки на поясе. Делайте круговые вращения бедрами по часовой стрелке. Повторите упражнение 7-10 раз.

Затем опустите руки вдоль тела. Соедините стопы. Поднимите правую руку. Отведите ее вперед, вверх, назад. Начните круговое вращение, разминая плечевой сустав. Сделайте упражнение 3-5 раз. Затем сделайте то же самое движение левой рукой.

Теперь сделайте круговые вращения обеими руками. Повторите упражнение 3-5 раз. Затем опустите руки вдоль тела. Встаньте прямо. Ноги вместе. Делайте круговое вращение головой по часовой стрелке, разминая мышцы шеи. Повторите упражнение 3-5 раз. Затем сделайте движение в другую сторону. Делайте круговое вращение головой против часовой стрелки. Повторите упражнение 3-5 раз. Встаньте прямо. На вдохе поднимите руки через стороны над головой. На выдохе плавно наклонитесь. Ноги прямые. Головой тянитесь к коленям. Затем приподнимите спину и подбородок. Пальцы касаются пола. Ноги прямые. Присядьте. Ладони поставьте на пол и отведите ноги назад. Расположите тело на четырех опорных точках. Вытянитесь в одну линию. Запястье под плечом. Согните руки в локтях и опустите корпус к полу. Выпрямите руки и прогнитесь назад. Подбородок тяните вверх. Ноги на ширине плеч. Затем поднимайте таз вверх. Пятки опускайте к полу. Носки направьте внутрь. Ладонями упирайтесь в пол. Сделайте подшаг вперед, наклон стоя. Поднимитесь. Вытяните руки вверх и соедините их на уровне груди. Затем опустите руки. Поставьте ноги широко, параллельно друг другу. Согните левую ногу и поверните стопу на 90 градусов влево. Правую стопу заверните слегка внутрь. Поставьте левую ладонь рядом с левой стопой, с внутренней стороны бедра. Поднимите правую руку вертикально вверх. Пальцы вытянуты. Взгляд направлен на большой палец правой руки. Дыхание ровное, спокойное. Вытягивайтесь верхним боком от стопы до руки в одну линию.

Затем поднимите корпус, выпрямите левую ногу, опустите руки вдоль тела, согните правую ногу и поверните стопу на 90 градусов вправо, левую стопу заверните слегка внутрь, поставьте правую ладонь рядом с правой стопой, с внутренней стороны бедра, поднимите левую руку вертикально вверх, пальцы вытянуты, взгляд направлен на большой палец левой руки. Дыхание ровное, спокойное. Вытягивайтесь верхним боком от стопы до руки в одну линию. Затем поднимите корпус, выпрямите правую ногу. Опустите руки вдоль тела. Соедините стопы. Поставьте ноги широко. Поверните левую стопу влево на 90 градусов. Правую стопу заверните слегка внутрь. Согните левую ногу. Левой рукой упритесь в голень. Медленно разогните левую ногу. Правую руку поднимите вверх. Взгляд направлен на большой палец правой руки. Дыхание ровное, спокойное.

Затем поднимите корпус. Повторите то же самое в другую сторону. Поверните правую стопу вправо на 90 градусов. Левую стопу заверните слегка внутрь. Согните правую ногу. Правой рукой упритесь в правую лодыжку. Медленно разогните правую ногу до ощущения натяжения бедра. Левую руку поднимите вверх. Взгляд направлен на большой палец левой руки. Дыхание ровное, спокойное.

Затем поднимите корпус. Опустите руки вдоль тела. Соедините стопы. На выдохе согните ноги, будто садитесь на стул. На вдохе поднимите руки через стороны вверх. Стопы плотно прижаты к полу. Колени находятся над носками. Спина и руки образуют прямую линию. Грудная клетка раскрыта. Дыхание ровное, спокойное. Вытягивайте спину от копчика к макушке –

Затем выпрямите ноги. Опустите руки вдоль тела. Поставьте ноги на ширине плеч. На выдохе медленно наклоните корпус вниз, как можно ниже к ногам, до того места, куда безболезненно можете опустить ладони. Упритесь руками. Дыхание ровное, спокойное.

На вдохе медленно поднимите корпус. Соедините стопы. Сядьте, скрестив ноги. Спина прямая. Поставьте правую ладонь на пол справа от тела. Поднимите левую руку и наклонитесь вправо. Затем поставьте левую руку на пол. Поднимите правую руку и наклонитесь влево. Продолжайте движение. Ягодицы плотно прижаты к полу. Дыхание естественное.

0: Затем сядьте прямо. Положите запястья на колени. Соедините большие и указательные пальцы рук. Повернитесь вправо и поставьте правую ладонь на пол. Левой рукой отталкивайтесь от правого колена. Голова и плечи повернуты вправо. Дыхание естественное. Затем повернитесь влево и поставьте левую ладонь на пол. Правой рукой отталкивайтесь от левого колена. Голова и плечи повернуты влево. Дыхание естественное. Затем сядьте прямо. Положите запястья на колени. Спина прямая.
1: Следите, чтобы тело не наклонялось вперед. Плечи опущены. Ладони лежат на коленях. Дыхание естественное.

беспокойство о супружеской жизни не изменит ничего. Молитва о ней может изменить все. Когда мы обращаемся за помощью к Богу, Он совершает невозможное. Главное – молиться от чистого сердца и быть терпеливой. Господь верен, Он слышит нас и всегда отвечает на наши молитвы. Молитва об укреплении здоровья мужа. Господи, Ты видишь здоровье моего мужа. Я молю Тебя, прикоснись своей исцеляющей рукой к нему. Пусть он будет здоров согласно Твоему замыслу. Исцели его от всякой болезни, избавь от всякого недуга. Укрепи его здоровье так, чтобы он мог успешно выполнять свою работу. Пусть его сон будет здоровым, чтобы он всегда просыпался с новыми силами. Даруй ему здоровое и сильное сердце. Он так мало заботится о себе, не всегда правильно питается, бывает невоздержан и ест то, что ему нельзя. Вразуми его, чтобы он избегал всего, что вредно для него. Помоги ему понять, что его тело есть храм Божий, который он обязан хранить. Я молюсь о том, чтобы он предоставил себя в жертву живую, святую и благоугодную Тебе. Ты видишь, он сейчас себя плохо чувствует. Подержи его, исцели. Исполни его Твоей радостью и даруй ему сил. Пусть он обретет такую веру в Тебя, чтобы сказать: «Господи, Боже мой, я воззвал к Тебе, и Ты исцелил меня. Благодарю Тебя, Отче, Ты целитель мой». Мне так хочется, Господи, чтобы наша жизнь на земле была долгой и счастливой, чтобы мы не были разлучены до дня встречи с Тобой. Но я знаю, у Тебя для каждого из нас назначено свое время. Помоги во всем довериться Тебе, не страшиться, но уповать на Твою помощь и знать, что Ты приведешь нас в свою обитель, где уже не будет ни слез, ни горя, ни разлуки. Надеюсь на Тебя, Господи, и все, что Ты определил для нас, принимаю из рук Твоих и благодарю Тебя, мой Бог.

есть каждое живое существо является личностью, мы все личности. И мы все личности, потому что изначальный источник, с которого мы все изошли, он тоже является личностью. В следствии всегда присутствует качество причины. Мы с вами следствие. И поэтому все, что есть в нас, то в чистом и изначальном виде присутствует в первоистоке, в причине. Как следователь ведет свою работу? Он пришел на место преступления, ничего нет, преступника нет, начинают улики. Одна, вторая, третья. И по уликам этот следователь, что делает он от следствия? Приходит к причине, да? То есть у него он причины не знает пока. У него есть только какие-то следы, какие-то следствия, последствия. И он следователь, он идет по следу. Он все эти последствия собирает, и от следствия приходит к причине. Потому что в следствиях есть свойство причины. Именно поэтому он находит эту причину. В конце концов, преступник раскрывает преступление, мотив и так далее. Так вот, мы с вами следствие. И материальный мир – это тоже следствие, это вторичная реальность. Но изучая себя, изучая материальную природу, то есть изучая отражение или следствие, мы как следователи, обладающие духовным знанием, можем прийти к причине. Потому что веды говорят, что высшее знание – это знание о причине. То есть пока мы не поймем причины всех причин, наше знание будет неполным. И лишь когда мы поняли вот эту вот причину всех причин при помощи традиции, при помощи священных писаний, при помощи духовных учителей, вот теперь наше знание обретает некую полноту, и у нас в голове появляется как раз та самая единая картина мира. Итак, когда мы говорим о Боге как о личности, люди сразу же проецируют нас, с этим словом у них ассоциируются материальные представления о личности. Личность обозначает имеющая форму, правильно? То есть все личности, которых мы видели, они все имеют форму. А форма, она что делает? Ограничивает, правильно? То есть она ограничивает нас в пространстве. И, допустим, сейчас мы видим друг друга благодаря чему? Благодаря ограниченности. Если, допустим, не было границ, плеч, да, это, как бы меня увидели? То есть именно границы делают меня видимым. А если я безграничный, значит, меня уже не видно. А если я личность, значит, имеющую форму, значит, я ограничен. И поэтому, по этой логике, как люди мыслят? Так, они говорят, Бог – личность. Личность, значит, имеющая форму, а форма ограничивает, значит, Бог ограниченный. Тогда непонятно, как же его разум всепроникающий, и все энергии, и свет. То есть сразу у людей начинаются какие-то логические противоречия. Потому что они имеют опыт только материальных форм, только материальных личностей, которые все, естественно, ограничены. А Бог, по идее, должен быть вездесущим, неограниченным ничем. Поэтому он какой должен быть? Безличностный. Поэтому этот верхний аспект, он вызывает у нас серьезные сомнения. То есть люди, которые мыслят логически, они вот на этом моменте, они спотыкаются все время. И вот тут нужно разобраться. Есть личность, нет личности, есть форма, нет формы. Для большинства верующих, они как бы боятся даже его изображать. Я помню, видел какие-то свидетели Иеговы, как-то распространяли какие-то листовочки. Там у них, значит, было изображение Бога, как такой он сидит на троне, вот, как царь такой. Но вместо лица, как вот прожектор, знаете, такой просто луч света, сияющий, все. Лицо боятся изобразить, потому что сразу подумают, что их там заподозрят какое-нибудь там, ну, предпочтение национальности, что он там какой-нибудь белый, желтый или там черный, красный там какой-нибудь. Мусульман вообще все изображения Бога – это вообще полностью запретная вещь. Но когда мы касаемся ведической традиции, вот здесь, на удивление, много мы узнаем такой позитивной, интересной информации о том, что, оказывается, у него есть личность, форма есть. Иногда мы слышим такие слова, в Библии сказано, да, что Бога никто никогда не видел. Значит, что? Мы его не можем изображать. Никто его никогда не видел. А теперь, с другой стороны, там есть такое утверждение, что блаженные чистые сердцем, ибо узрят Бога. Есть, да? И то есть. Смотрите, два взаимоисключающих утверждения. Как же их нужно понять? Бога никто никогда не видел, но блаженные чистые сердцем, ибо узрят Бога. То есть узреть можно, но одно условие – очищение сердца должно. То есть никто никогда не видел, это имеет отношение к физическим глазам. Действительно, физическими глазами его нет. Но если человек очищает свое сердце, тогда его можно увидеть чем? Глазами души. То есть три комплекта чувств. Чувство души, потом эти чувства как бы через тонкое тело уже преломляются, и через физическое тело. Три комплекта чувств. Итак, Бога никто никогда не видел. Верное утверждение? Верное. Физическими глазами увидеть нельзя. Но если человек очищает сердце, блаженные чистые сердцем, ибо узрят Бога. То есть они узрят его не физическими глазами, а внутренними глазами души. Поэтому между этими двумя утверждениями проблемы противоречий не существует, если мы понимаем вещи.

Хиромантия – это наука древняя, и она относится к категории астрологии. Очень давно, в древности, еще когда была ведическая культура, жил такой мудрец, его звали Бригу, Бригу Муни. И этот мудрец, он описал астрологию на бумаге, то есть чтобы мы с вами могли это изучать дальше. Раньше была память очень сильная у людей, и они могли запоминать то, что говорит учитель. Сейчас в нашу эпоху люди ослабли, память стала тоже слабее. И он решил написать это, сделать трактат. И когда он его закончил, он стал думать о том, как люди будут учиться, и понял, что будет недостаточно хороших учителей, и это слишком сложная наука. Дело в том, что в те времена не было компьютеров, и там приходилось читать в голове, сделать сложнейшие математические операции, и это очень сложно. И тогда он еще разбил на несколько частей. Но он потом тоже понял, что это сложно будет для людей нашей эпохи. И отсоединил науку чтения линии на руке, которая называется на санскрите «Нади Грандха». Он отделил ее от астрологии и организовал из нее отдельную науку. Так она вышла из астрологии. Хотя, по сути, это является та же самая астрология. Если вы все посмотрите сейчас, дорогие наши радиослушатели, на свои руки, посмотрите, пожалуйста, на правую и на левую руку. И вы обнаружите, что правая рука отличается от левой руки. Линии на правой руке отличаются от линии на левой руке. Это связано с тем, что левая рука, она пассивная, а правая рука, она активна. Левая рука – это наша судьба, то, с чем мы пришли в этот материальный мир. А правая рука – это то, как мы пользуемся этой базой, которую мы имеем. И у нас существуют на пальцах определенные линии, под пальцами линии, они называются нади. И эти линии, как своего рода… Это, знаете, я такой пример привожу. Как кардиолог, он считывает по графику, как работает сердце человека. Также опытный астролог, он может видеть по этим графикам, нарисованным на руке линиям, как работает судьба человека, как происходит его жизнь. И если посмотреть на вашу руку, допустим, на большой палец, то увидите, что он отличается от рук, допустим, вашего соседа или близкого, от пальца вашего друга. У кого-то толстый палец, у кого-то тонкий. То есть они все имеют разные формы. Вот сами пальцы, они связаны с планетами. В частности, большой палец связан с Венерой. Поэтому, когда нам очень хорошо, мы показываем большой палец. Здорово, нам нравится, вкусно, спасибо, отлично, там, окей, там, например. Вот. И этот палец большой, он связан с Венерой. Венера – это планета чувств. Венера – это планета любви. Венера – это планета также нашей сексуальной жизни. Венера – это планета красоты и искусства. И большой палец, он связан с планетой Венера. Как это происходит, я сейчас не могу вам рассказать, потому что это целый семинар, нужно читать это очень долго, как тонкий процесс возникает, влияние планет на нашу жизнь. Просто примите как факт, что этот палец связан с Венерой. И вот вы увидите, что кончик пальчика, там, где ноготь, там находится наше чувство. Кстати, на лице Венера проявляется на губах и проявляется на кончике носа. Поэтому, когда, особенно девушки, они когда плачут, у них краснеет кончик носа, а губы наливаются. А также при половом возбуждении губы тоже наливаются. Почему именно губы? Почему не щеки? Почему не уши? Именно губы. Так вот, губы, они связаны с Венерой.

И этих желающих, этих живых существ, которые желают здесь вместе с нами, три категории. Первая – это высшие силы, которые желают поддерживать гармонию во Вселенной. Их называют Адхидайвика. Вы ничего не можете сделать. Сегодня по плану высших сил над Партенидом густая облачность, плотная облачность. И от вашего мнения сильно ничего не зависит. Или высшие силы, разные элементы природы, они создают катаклизмы, создают пожары, создают это. Но в принципе создают, потому что где-то замкнул между нами, между нашими желаниями и желаниями высших сил. Так высшие силы останавливают нас. Когда человека, имея в виду человека на планете, заносит, и он уже идет так по головам, что накапливается негативный огромный потенциал этих эмоций, то Земля делает движение такое, где-то в ведах даже есть пример этот, как делает животное, когда выходит из воды, например, собака. Он так делает. Да? И все капли разлетаются по всей квартире. Знаете, пришла или из ванны только вышла собака. Да? Все мокрые стоят, она сухая. Да? Вот так вот планета делает, она просто говорит, вы мне надоели все со своими эмоциями. И начинается на планете приключение. Поэтому высшие силы, они поддерживают здесь свою гармонию, здесь строгий порядок, здесь не, ну, все в равновесии находится. Но человек, он придумывает свою схему равновесия. А эта схема равновесия какая? Я точка опоры, дайте мне точку опоры, я переверну весь мир. Я говорю, где вы будете искать точку опоры? Точка опоры – это я. Сейчас буду переворачивать весь мир. Я говорю, вы не боитесь, что мир вас перевернет потом? Ничего, нормально, прорвемся. Да. Вторая категория желающих – это другие живые существа, имеющие свои желания здесь, на этой планете. Большие, маленькие. У меня дочка маленьких показывает вот так. Она еще не говорит, она говорит, вот так пальчиками. Такие-то большие. Такие живые существа есть, есть вот такие. И у них у всех есть желания. Представляете? Да, разные, они бывают на интуитивном, на таком, на инстинктивном уровне, у кого-то очень высокие, духовные, у кого-то чисто материальные желания, но они есть, стоит с ними пересечься, получится замыкание. И третье, желание собственного ума. У нас, оказывается, собственный ум. В нашем уме записаны желания за последние 150 триллионов лет. То есть жесткий диск нашего ума заполнен наполовину, согласно ведическим писаниям. И чем он заполнен? Желаниями, эмоциями других живых существ, которые они послали в нашу психику за эти 150 триллионов лет. Много информации, серьезное видео. Смотри, не пересмотришь. IT-специалисты, можете пересчитать, сколько, каким объемом должен быть диск, на котором записано 150 триллионов лет видео, звуковой, обонятельно-осязательной информации? Очень серьезные DVD. И они, эти желания, они всплывают, иногда вступают в противоречие с нашими собственными текущими желаниями. Например, у вас желание есть послушать лекцию, а ваше тело говорит, если ты сейчас не сделаешь этого, произойдет трагедия. Выйди из зала, пожалуйста. Оно настаивает на своем. Итак, вот три категории желающих. Среди них мы. Мы тоже для кого-то, мы другие живые существа. Мы тоже имеем свои желания.

Вот я хочу такой пример интересный привести, рассказать историю. Была одна женщина, она выросла в традиционном обществе. В обществе, которое было основано еще на принципах традиционной ведической культуры. И она жила в семье, которая, в вайшнавской семье, которая строго следовала принципам ведической культуры. И там ведь какое, значит, принципы, правило какое? Извините, отступление такое небольшое сделаю. Пришел в гости как-то, на прием домой к своему пациенту. Молодой еще был. И, значит, этот пациент грузин по национальности. Он сидит, значит, за столом. И свою дочь пригласил. И она тоже за столом села, причем рядом со мной, близко. И мы пьем чай, там что-то о чем-то говорим. И он мне задает такой прямой вопрос. Он знает хорошо моих родителей. Он говорит: Дима, ты женат? Я говорю: да, женат. Женат. Он говорит: хотел как раз вот тебе, в общем, предложить руку своей дочери. Она такая, она смутилась так: папа. Говорит: ей 19 лет, молодая, красивая очень. Говорит, что ты знаешь, за кого ты выйдешь замуж? Я вот вижу человека, у него как бы там родители, я его знаю, его самого вижу, я вижу его разум там, внешность, все такое. Я знаю, за кого ты должна выйти замуж.

0: жена, ты должна готовить мне мясо. Представляете, каково это человеку, который как бы вообще в руках не держал трупятину, да, продукты убийства, трупятину не держал в руках. И она вот, зная свою обязанность, она каждый день ему готовила. Так не один год. Представляете, то есть с молодых лет она до 70 лет готовила ему. Потом она мыла руки, готовила себе отдельно, кушала, предлагала пищу Верховной Личности Бога, кушала. И представляете, к 70 годам только, уже за 70 им было, вот эта ее жертва, она принесла свои плоды. То есть это изменило его сердце. Он понял, какую жертву она принесла ради него. И он расплакался, он просил у нее прощения. Вот. Теперь представляете, если бы у них возникли контры какие-то. Вот.
1: Представляю.
0: И то есть толку бы от этого никакого не было. Это, знаете, случай очень показательный. В чем его смысл заключается? А смысл его заключается в том, что человеку нужно иногда очень большое терпение и очень долго ждать, прежде чем будет результат. И это очень хорошая проверка для него. То есть Господь, он одновременно как бы в одной ситуации решает огромное количество задач. Вот. То есть, с одной стороны, это очень хорошая школа личностного роста, очень хороший тренинг личностного роста для самого человека. А с другой стороны, это огромная польза может быть для его родственников. Так вот, я хочу всем нам пожелать, дай нам Бог разума для того, чтобы и терпение, для того, чтобы это понять и действовать в соответствии вот с таким вот разумением, которое как бы вот, ну, которое...

Ну, вот мы сейчас кризис, думаю, как вот деньги сохранить. Есть желание, вот, скажем, связанное с деньгами. Ну, а представьте, что у всех есть деньги, какие будут дальше желания? Если пойти дальше, то можем не знать всех своих желаний. Но будьте уверены, что если будет процветание материальное, эти желания проявятся. Я расскажу одну вещь. Называется «Вселенная 25. Эксперимент одного канадского ученого», насколько я помню. 25 раз повторялся этот эксперимент. Всю его жизнь, собственно говоря. И 25 раз результат был один и тот же. Эксперимент с мышами белыми. Для мышей создаются идеальные условия жизни. То есть это такой, знаете, многоэтажный такой вот полис. 1,5 метра в высоту, там много-много норок, там все оснащено. Идеальная температура для мышей плюс 20 там есть. Питание подается при первом желании, необходимости, и вода. Нет проблем с перенаселением и так далее. Все отрегулировано идеальным образом для мышей. В начале прошлого века эксперимент этот производился. И что же, через 2,5 года все мыши, их было несколько тысяч, вымирали. Эксперимент повторялся в точности с цикличностью. Никогда не было другого результата. Все мыши полностью вымирали. И он проследил, что же происходит в этом мышином царстве, где все идеально устроено. Мы же хотим устроить жизнь идеально. Мы же стремимся к процветанию. В нашем понимании процветание, когда есть температура хорошая, условия жизни хорошие, тут 2 шага назад, телевизор 2 шага вперед, туалет, Жванецкий шутил так. Все очень удобно, комфортно. Одежда, которую я хочу, то есть мои желания исполняются. Комфорт. Первое, что произошло. Поскольку все было доступно, мыши, самцы перестали заботиться о своих семьях. В этом больше не было никакой необходимости. Каждый может сам взять, принести, взять пищу, получить воду, все, любые удобства. И поскольку они перестали заботиться о своих семьях, самки стали доступны для чужих самцов. Что сильно раздражало этих самок. Они стали развивать агрессию и бороться с этими чужаками. Через некоторое время интересный феномен. Самки стали пожирать своих детей. Как? Что случилось? Поскольку это исследовалось много раз, выяснилось психологически, что когда самки защищают свою жизнь, свою честь от чужих самцов, агрессия, которой они заражаются, проникает в их разум и становится уже их природой. И они становятся агрессивны в принципе для всех. Они нападают и на мужей, и на чужаков, и на собственное потомство. Наряду с этим появилась странная элита. Не элита, нет, диссиденты мыши. Мыши диссиденты, они такие поровные, все покусные, знаете, такие все, их бьют, их не любят. Они селятся где-то в каких-то высоких этажах, там, в отдельных норках, они отшельники. И главное занятие – выбегать оттуда, делать вылазки партизанские и нападать на любого попавшегося мыша и прятаться обратно. Неважно, просто вот зубы свои показать хоть кому-то, покритиковать, там, свою злобу показать и снова спрятаться обратно. Критикуют и прячутся, нападают и прячутся. Это и образ жизни. Все. Параллельно появляется элита. Белые мыши, красивые мыши их называли. Не гладкая шерстка, знаете. Идеальная фигура и прочее. Мисс, это красота. Они всегда в центре всей этой вот системы. Их сажают в центр. И когда они едят и чем-то занимаются, они любуются, они смотрят на них. Там бенефис, в общем-то. Это еще не все. Это процветание цивилизации. Это уже Рим, понимаете, это уже империя. Уже есть культура, уже есть диссидент, уже своя политика, уже есть все удобства, уже есть и белые, и разные все успехи в культуре. Что же далее? Они все меньше и меньше заинтересованы в потомстве. И начинают интересоваться однополыми браками. Мыши занимаются гомосексуализмом. В конце концов, через некоторое время вымирают все, потомства больше нет. Как вам?

духовная жизнь, она естественно протекает. Как естественное отношение между мужчиной и женщиной, да? Ну, допустим, есть такое сравнение. Билл Мангал такую приводит, что так же, как любовь между, ну, разгорается, ну, между молодыми, ну, людьми, ну, наполненными такой страстью, да, ну их тела, ну, как бы там, да, в молодости наполнены страстью, да, и люди, они как бы сближаются, их так вот, ну, магнитом тянет. При этом они не контролируют, то есть они, ну, там, они не ставят себе там только график, все, они любовь. Да, там любовь, день второй. Вот. Так, начинаем. Утром встал, позвонил, так, цветы купил, да. Пригласить, завтрак в постель выполнено, да. Так, проследить, улыбается, да. Как бы хорошо отзывается мне, хорошо, так. Я хорошо, нет, хорошо, галочка, да, так все нормально. Дальше. Так, работа на работе. Так, один час на работу, 7 часов думаю о ней, да, галочка. Да? То есть это кажется каким-то абсурдом, даже когда это обсуждаешь. Особенно в молодости. Еще может быть, когда уже зрел в молодости, когда уже особо нет, ну, людей, как бы там 60-70 лет. Но не всегда у людей есть как бы желание, ну, так прям сближаться. Хочется чем-то заниматься вместе, да? Ну, общаться о чем-то, да. Ну, как-то вот, ну, ближе к зрелому возрасту любовь она принимает, ну, все более зрелые формы, чем в молодости. Но это было бы странно, да, если бы человек вот так бы свою любовь строил. И то же самое с Богом. Представьте, да, вначале, как это, ну, как это со стороны Бога, да? Как это вот, он у нас видит, такой думает, вчера еще курил, пил, да? Там ходил по девкам, да, ну, там, или там как бы флиртовал с мужчинами, да? Флиртовал, да? О, сегодня уже так странно, такое преобразился, да? Даже вот так вот встает рано, там что-то молитвы повторяет, вот, отказался, Господи, от мяса, да что ж с ним завтра будет, да? Вот, бывает такое, люди от мяса отказался, и потом слег с каким-нибудь там, не знаю, дизентерией или еще с чем-то, потому что если человек, ну, резко что-то делает, меняет, ну, в своем режиме жизни, то просто аюрведически, ну, тело, оно не, ну, не способно просто подстроиться так близко, ну так скоро, да? Вот, и вот, и Кришна так смотрит, думает, странно, что-то с ним происходит. Вчера еще, ну, был одним человеком, а сегодня другим. Я, пожалуй, подожду, может, он заболел, может, там что-то у него, может, я там что-то надумал, да? То есть, ну, это как вот, ну, как отец, да, и, ну, там, ну, как родители. Ребенок что-то там приходит, папа, я хочу стать космонавтом. Папа говорит, да, класс, будешь космонавтом. Да, ну а что папа думает? Ну, подождем немного. Завтра скажешь, кем ты хочешь быть. Завтра прибегает, папа, я хочу быть шофером. Он такой, ну да, класс, шофером. Космонавтом, шофером. Таким, как бы, такой вид машины, потом кнопку нажимает, как фантомас, и в космос. Потом там, представляете, на следующее утро, папа, я хочу быть хирургом. Папа такой, о, ну это уже трудосовместимо, да, такой, как бы, шофер, хирург и космонавт, да, одновременно. Вот, и Бог же то же самое на нас смотрит, потому что он же к нам выступает как папа, да. Ну, мы обсуждали, что в отца ли раса есть. И мы вступаем в отношения с Богом вот в этих пяти, ну, в пяти этих расах, да, то есть в разные моменты, в разных отношениях мы с ним, как бы, ну, находимся. Ну, и в разные моменты духовной жизни, и в разные моменты, допустим, развития отношений, по-разному бывает, вот. Вот. И поэтому такие резкие перемены, они, ну, как бы, смущают. Вот. Ну, Кришна понимает, что это неприродно для отношений, ну, то есть это так отношения не делаются, да.

Я снова вспомнил пример. Это было в Мурманске много лет назад, поэтому могу рассказать сейчас. Наша группа сделала там пищу жизни. Были тяжелые времена, много людей было плохо устроенных, пенсионеры в городе. Ну и мы делали такие программы в многих городах, до сих пор не существует. В Чечне были тоже эти программы. То есть кормление голодных людей, все. Вот нет денег, какого-то трудности, просто приходите и ешьте. Мы готовим. И так каждый день практически мы делали в течение года. Власти нам помогали тоже, шли навстречу, дали помещение, мы собирали пожертвования, то есть, ну, программа была такая, духовная программа. Через год я приехал туда, и лидер группы говорит, я спросил, как дела, как идет программа, он говорит, ну, на нас подали жалобу высшей инстанции. Как? За что? Люди написали письмо туда и сказали, а куда они девают мясо? То есть пища была вегетарианская. Это благотворительность, их спонсируют, им дают продукты, а нам дают только кашу. Значит, мясо не все присваивают, правильно же? И написали жалобу большую, серьезную. Что колбасы нет, мяса нет, рыбы нет, яиц нет. И мне лидер говорит, как так вот? Мы от всей души вообще, мы бескорыстно все это делали почти год. И результат жалоба просто. Вот, пожалуйста. В чем проблема, в чем недостаток? А в том, что мы не распространяли им знания. Вот что главное в благотворительности. Если вы делаете благотворительность без знаний, вас будут эксплуатировать, и никогда вы не получите никакой даже благодарности и пользы не принесет. То есть в невежестве получается. Не помогайте людям в невежестве. Всегда давайте им какое-то трансцендентное знание. Они этого не оценят, потому что они в невежестве. Они даже не научатся ничему таким образом. Они просто примут как должное. Они просто вас дальше будут занимать. Вы же бескорыстны, очень хорошо. Давайте, всем помогайте. Нам выгодно это, иметь бескорыстных людей. Вовлекать их тоже в бескорыстную деятельность. Вот это передача знания. Другими словами, не позволяет.

что внешнее пространство, оно отражает мой внутренний мир. Например, вы можете зайти кому-нибудь в гости. Если вы хотите узнать, чем живет человек внутри, порядок у него в голове или нет, посмотрите, что у него в квартире. Это его внутренний мир. Он сейчас отразился здесь. Бывает, людей бардак, все по порядку, там валяется, все там не поглажено, там шторы не раздвинуты, там кастрюли грязные в раковине лежат, пол не подметенный, где-то паутина висит, запах какой-то дурной вообще, не поймешь, в туалет я зашел или в квартиру зашел. Бывает такое, знаете, все разбросано вот так, в шкафах все непонятно, где что висит, тут шуба висит, и тут же висит какая-нибудь юбка какая-нибудь, все вместе вот так, все в кучу, и шорты какие-то, и все вот так перебро. Имейте в виду, это внутренний мир человека такой. Вот у него внутри то же самое, все, вот бардак просто. Если вы зайдете и смотрите, человек умиротворенный, такой хороший, спокойный, такой рассудительный, имейте в виду, у него в квартире порядок. И женщина следит за этим, это ее предназначение, следит за порядком, потому что это настроение моего мужа, это настроение моего ребенка, и в конце концов это мое настроение. Поэтому все должно по полочкам, ни пыли, нигде, посуда должна быть чисто проветренная, помещения должны быть, все должно, тогда и здесь будет порядок. И вот мы сейчас о мусоре говорим. У нас в квартире столько вещей есть, которыми мы не пользуемся уже давно. Согласны? Говорится, по-моему, около то ли 12 тысяч всяких штучек дома лежит у нас. Вещей всяких. Примерно. Это все мое пространство, оно тоже в уме. Потому что ложное эго, вот эта оболочка ложного я, оно обуславливает меня с каждой вещью. То есть она наполняет меня внутри, эта оболочка. То есть у нас эта оболочка ложная, она все пропитывает, она нас отождествляет с этим всем. Мой мусор, моя. И открой, хотите избавиться от этого мусора? Хорошего. Не хотите, да? Печально. Тогда у вас и не будет пространства свежего, чтобы туда новизна какая-то вошла. Как же мы будем пополнять что-то новое, если там нету места, как Иисус говорил. Ты пришел ко мне с полной чашей, хочешь, чтобы я тебе туда что-то налил. Как я тебе туда налью, она полная у тебя. Вылей ее, я тебе свежего налью. Имеется в виду, он про знания говорил. Когда мы приходим с полным багажом знаний и говорим, дайте мне что-нибудь расскажите, а куда? У тебя там некуда лить, полная чаша до краев, перельется только все. Поэтому освободить нужно пространство. Делайте реформу дома иногда. Приходите в дом раз в году хотя бы, вот сейчас конец года, откройте свой гардероб. Посмотрите, если вы год один не пользуетесь вещью, освободитесь от нее. Кому-то подарите. Просто кому-то подарите. Если не хотите продавать, продайте тогда. Если дарить не хотите. Ты просто в мусорку выкинете, если у вас хватит сил, конечно. Если не можете выкинуть в мусорку, но торжественно вынесите на мусорку тогда. Не выкидывайте, положите. Вдруг кому-нибудь пригодится. И вы увидите сразу.

Итак, на самом деле мы все с вами знаем о том, что Джива живет не одну жизнь, и детство – это очередное детство, на самом деле, у нас с вами, да? Вот. И тем не менее мы тоже знаем, что как только мы получили человеческое, то есть новое воплощение, мы обуславливаемся им. И, собственно говоря, мы с вами будем рассматривать вот одну реинкарнацию, значит, вот это, с этого детства. То есть, понятное дело, что в это детство вы пришли тоже с багажом, да? То есть мы не просто так попали к тем или иным родителям, мы не просто попали в ту или иную семью, мы не просто, вот нам досталось именно то детство, а не другое. То есть по-другому быть не могло в принципе. И поэтому первая аксиома, которую мы должны с вами принять, что у нас самые лучшие родители, какие только могли бы быть, для нашего развития. В другой семье мы свой бы потенциал не смогли бы раскрыть. Потому что те уроки, которые мы с вами должны получить, мы должны были получить именно в этой семье. Если вы читали книги Бхакти Тирти Свами, то он пишет о том, что душа на самом деле выбирает себе родителей. Она сводит этих людей вместе, потому что она знает, что она получит свои эволюционные уроки только вот у этой пары. Поэтому первое, как только мы это начинаем глубоко осознавать, размышлять над этим, у нас снимаются претензии к родителям. Потому что одна из самых тяжелых форм претензий – это претензии к родителям. Это то, что затормаживает нашу эволюцию. Потому что в любом священном писании сказано «почитай отца и мать своих». И ни в одном священном писании не сказано в скобках «хороших». Правда? То есть именно те родители, которые у нас с вами есть, и несмотря на то, что мы думаем, ну как это, я должен его почитать, он алкоголик хронический, или мать у меня вообще меня бросила и так далее. Ну вот, значит, она пришла выполнять в этой жизни роль кармы. Вот такой вот. Вы с этим должны были столкнуться, и никак по-другому. Поэтому первое, что мы понимаем, что это наша с вами ответственность. И вот с этого мы можем, если как только мы утвердились вот в этом утверждении, иначе все остальное у нас будет усугублять обиду к родителям. Потому что мы сейчас будем разбирать, какие должны вы были получать уроки, как это должно было быть в идеале. И вы скажете, мама дорогая, вообще ничего не было. Вот ничего, начиная от рождения и заканчивая до сегодняшнего дня, ничего этого не получил. И тогда обида еще больше ухудшается. Но что самое интересное оказалось, значит, психологи проводили очень интересные исследования, и в институте мозга, есть такой институт мозга в Санкт-Петербурге, и там проводят очень интересные исследования. Дочка академика Бехтерева, Наталья Бехтерева, она, собственно говоря, изучает вот тонкие структуры. И было доказано, что в определенных участках головного мозга живут воспоминания, это, ну, мы скажем, что это тонкое тело ума, и там живут самскары, да? То есть самскары, они, это яркие впечатления, которые мы запечатлеваем в течение всей жизни и вообще в течение многих других жизней. Так вот, интересно, что детство – одно из самых ярких переживаний в нашей жизни. Одни из самых мощных самскар в этой жизни мы получаем в период детства. Потому что ребенок, он настроен очень искренне. Все то, что ему говорится, он воспринимает как абсолютную истину. И в его впечатлении это рисуется… Вообще, ребенок, он рисует образы. А что такое самскар?

секрет могущества ведической цивилизации заключается в том, что оно было построено по определенным правилам и законам. То есть в каждом обществе существуют какие-то законы, но древнее ведическое общество существовало под руководством древней ведической литературы, которая не является производством людей. То есть они называются апаурушия. Апаурушия — это на санскрите, на древнем языке, на котором были составлены эти самые веды, означает не человеческого производства, не человеческого происхождения, то есть не написанные каким-то автором. Другими словами, это божественное знание, или которое пришло к людям на нашей планете свыше. А свыше — это означает, что некие высшие силы дают это знание для того, чтобы мы гармонично могли существовать. Все признают тот факт, что мы не контролируем ситуацию в мире, хоть мы и провозглашаем себя царем природы, тем не менее мы понимаем, что случись цунами, землетрясения или какие-то более мощные стихийные бедствия, мы не подвластны их как-то модифицировать или контролировать. Все, что мы можем сделать, только разобрать завалы и спасти пострадавших. Но предотвратить или же обратить вспять мы не можем. Таким образом, мы признаем некую высшую волю над нами, и это справедливо, так и есть. Человек Тимирязев писал: «Наука никогда не пойдет в коносу и никогда не признает над собой некой сверхъестественной, а попросту говоря, неестественной или нематериальной силы». Ну, коноса имеется в виду древний город в Риме, когда некий германский король Генрих IV поссорился с папой Римской и подговорил знать. В результате этого феодалы свергли его, и он посрамленный пошел в этот северный итальянский город и в лохмотьях нищего стоял 3 дня на леднике и просил прощения у папы Римского, пока он его не простил. И этот город называется Коноса. Вот наука, по мнению Тимирязева, никогда не пойдет в Коносу и не признает свое поражение о том, что есть некие высшие силы. Ну, это его мнение, пожалуйста, мы не против, и оно имеет место быть в современной науке. Но вернемся к древним ведам, которые имеют такое вот возвышенное происхождение, и они были составлены на древнем языке санскрите. Сами веды говорят о том, что во Вселенной, то есть они масштабно подходят к рассмотрению мира, не просто какая-то вот локальная страна или общность людей. Они говорят о масштабах Вселенной. И выходя за эти пределы, они рассматривают 4 больших закона этого мира вообще. Мы живем с вами в материальном мире, то есть здесь есть объекты, которые имеют структуру материи, она грубая, то есть трудно модифицируется, скажем, стол. Но есть тонкая материя, скажем, наша психическая энергия, при помощи которой мы взаимодействуем. Я сейчас с вами говорю, вы воспринимаете мою тонкую энергию. И по этому каналу переходит очень много информации. Я могу вам дать деньги, могу дать вам фрукты в руки, но могу дать некое знание. То есть тонкая энергия существует также материальная, конечно. Есть духовная энергия. Вот эти вот комбинации вот этих энергий определяет мир, как он взаимодействует, как он работает. И знание об этом как раз и содержится в ведах, потому что зачастую люди не понимают разницу между духом и материей, и поэтому сбиты с толку. То есть упор делается в современном обществе на материю. То есть у нас есть, как у людей постсоветского пространства, некий список ценностей. Машина, дача, квартира, хорошая зарплата. Ну, сами вы знаете, что нам нужно для жизни, для полного счастья. Однако, приобретая эти материальные ценности, мы видим, что счастье не прибавляется, и мало того, беспокойство усиливается. Так ведь? Ценность, я хочу сказать, вот это как раз буду говорить об отличии современного общества и ведической цивилизации, в том, что мы подменили понятия, произошли некие подмены. Как говорится, мы безмятежность променяли на безумие, мудрость на информацию, ценность на цену подменяли. То есть есть разница между ценой и ценностью. Ценности — это вечные составляющие, которые не девальвируют. Они никогда не падают рейтинг этих ценностей. В то время как цена — это категория варьируемая. Скажем, цена определяется количеством людей, готовых выложить некую сумму денег за этот предмет. И чем больше этих людей, тем больше цена. Чем меньше людей, тем цена ниже. То есть цена — это величина временная. Но ценности — это абсолютная категория, и мы хотели бы их возродить. Вот такая у нас стоит задача.

чем электричество больше подключает человек, более высокой электростанции, тем более сильное напряжение к нему идет. Понимаете, по его сердцу. Вот и вся система. Но даже если вы просто будете иметь силы достаточно душевной, подойти к мужу не тогда, когда он бьет ребенка, а просто подойти в другое время и сказать: «Вася, пожалуйста, помягче сыночку». Он все равно все поймет, если ты помягче будешь. То не с первого раза, но с пятого до Васи дойдет. 100% невозможно. Энергия любви — все равно растает лед. Все равно растает лед. Невозможно сохранить то же самое настроение, если жена ведет себя правильно. Но чтобы так себя вести, надо сначала простить его жестокость ему, а потом уже в прощенном, в состоянии любви, с ним по-доброму, по-человечески разговаривать. И тогда он постепенно до него начнет доходить, что вот так нельзя делать. Но если вы будете обижаться на него, то вы входите в эту систему. Когда мужчина жестокий, женщина какой должна быть? Обидчивой и несчастной. Забитой, обидчивой, несчастной. Это одна система. Допустим, если женщина обидчивая, забитая, несчастная, каким мужчина становится рядом с ней? Жестоким становится и непреклонным. Понимаете, да? Но просто забитый и несчастный человек вызывает такое желание так себя вести. Рядом с забитым несчастным человеком хочется быть жестоким и непреклонным. «Хватит вольнаться!» И так далее. Понимаете, это естественная реакция на забитость. Когда женщина обижается, мужчина каким становится? Гневливым. Когда мужчина гневается, женщина какой становится? Становится обидчивой. Когда женщина слишком ленива, мужчина каким становится? Напряженным. Когда женщина слишком напряженная, мужчина каким становится? Расслабленным. Когда женщина гиперответственная, мужчина каким становится? Безответственным. Когда женщина сухая, не любит мужчину, мужчина каким становится? Пьяным. Когда женщина не верит в своего мужа, мужчина каким становится? Кобелинистым. И так далее. Понимаете, это законы. Законы совместной жизни. С ней ничего не сделаешь. И поэтому, если вы не, как бы чувствуете, что вы ослабели, стали несчастной, забитой, это просто означает, что вы вошли в эту систему отношений неправильных. И все. Надо победить в своем сердце эту систему. Надо заставить себя в молитве быть спокойной, сильной, прощать, просить прощения, любить. Надо все экзамены, которые дает жизнь, надо все их сдавать обязательно. Человек не должен уступать судьбе ни на грамм, ни на грамм.

один человек, царь. Он спросил, к нему пришел Саду. В прошлые времена цари знали благо от общения с Саду. Я знаю, Чинакья Пандит пишет, что если в доме муж с женой не ссорится, если у них есть достаточно зерна, если они приглашают в дом святых, в их доме поселяется богиня процветания. И вот цари это знали, приглашали святых. И вот однажды он решил спросить у святого, почему же так трудно-то духовно развиваться? Вот кто-то меня не пускает. Не пускает меня кто-то. Не знаю, что меня не пускает. И этот святой был такой креативный человек. Он неожиданно схватил большую колонну, руками обнял вот так, и стал орать. «Отпусти меня!» И долго кричал. Царь думает, ну, похоже, дедок очистился. Он его спросил, что случилось, объясни мне. Говорит, так это я тебя изображал. Отпусти просто, ты сам держишься за это. Так вот мы сами держимся, но очень трудно отпустить. Одно дело отпустить вот фломастер, да? Но другое дело отпустить вот эти нравится. Нравится вот так вот не отпустишь, это просто нравится. И говорится, что эта энергия на санскрите называется гуны природы или майя, иллюзия. Она настолько сильна, что люди не могут сами от нее избавиться. Я думаю, у каждого из вас был опыт, когда вы хотели быть хорошими. Был же опыт, да? Вот завтра все буду хорошим. Бросаем это все. Ты насколько это хватало? Очень трудно. Если не одно, так другое. И в Бхагавад-гите говорится, что дайви хеша гуна мои мама майя дуратья ямам эва я пропаденте там садхэва тарантите. Гуны природы очень трудно преодолимы. Никто не может их преодолеть. Ни мудрецы, ни аскеты не могут преодолеть. Полностью не могут преодолеть. Да, до какой-то степени можно скорректировать карму. До какой-то степени. Но избавиться от желаний совершать карму, от этой кармаши, аша значит желание, от желания совершать карму, человек не может избавиться. А это значит, да, он поправил свою карму, но в следующий момент он опять совершает какой-то дурной поступок. Но в этом тексте говорится, что это трудно сделать, но тот, кто предается мне, что значит предаться? Предаться — это когда мы говорим, пусть не моя воля, а твоя будет. И это вот ключ. Даже если нам хочется чего-то материального, хочется купить новое платье, или машину, или вылечиться хочется, наконец-то, на старости лет-то можно вылечиться или нет? Уж помирать уже скоро, может, перед смертью хоть вылечиться. Сколько можно по больницам ходить? Но всегда добавляйте в конце, если будет на то твоя милость. Это значит много, это значит, что вы готовы, что этого не произойдет. Понятно, да? Если мы это не добавляем, а говорим, я хочу это, и вот я тебе сколько надо свечек поставлю, скажи, сколько, где тут прайс-лист, то, может, вам и дадут то, что вы просите, могут дать, но принесет ли это благо? Получается, что мы сами решаем, что мне благо принесет. Но когда мы говорим, если ты позволишь, если это будет благом для меня, то тем самым мы отдаем решение Богу и говорим, ну ты сам подумай, ты же умный, самый умный же Бог, правильно? Источник всей умности, которая есть. И ты сам реши, принесет мне это благо или нет. И если это не принесет благо, если это не приблизит меня к тебе, пусть этого не будет. Знаете, так через силу даже можно так говорить. Это нормально. А те, кто практикует садхану, тот, кто еще не достиг успеха, надо полагаться больше не на чувства. Знаете, люди так, вот чувствую, надо в храм зайти. А вот если не чувствую, все равно надо идти. Понимаете, фокус в чем? Потому что сейчас наши чувства, они отданы во власть наших вот этих вот скорпионов, как их называют, у этих змей там, осьминогов, которые держатся. Вот чувства там наши. Поэтому если мы будем полагаться только на чувства, то мы далеко не уедем. Поэтому на разум. Мы же разумные люди, понимаем, это правильно так делать. И мы в этот момент, когда мы сознательно говорим, вот это Бог и видит. Бог видит то, что мы сознательно говорим. Если мы сознательно говорим, пусть твоя воля будет, вот это Он и видит. И не надо там сильно переживать, а вот у меня же там еще вот это есть, вот этого не видно. Это не считается. Считается то, что вы говорите сознательно. И когда человек так поступает, то тогда постепенно Господь лично, Он говорит, я лично такому человеку помогаю. Кто лично к нему обращается и говорит, ну ты сам позаботься, помоги мне, реши сам, что для меня лучше. Он лично начинает с таким человеком работать. Если человек так не говорит, то законы природы с ним работают. Автоматический режим.

the night long.

а что такое этот мир? Что такое материя? Я думаю, какой необычный вопрос. Обычно про карму спрашивают, да? Как ее там нейтрализовать, да? А тут спрашивают, что за материя? Из чего она состоит? Что веды говорят о том, что такое этот мир? Я говорю, а почему вы спрашиваете? Вы кто такой? Оказалось, физик, студент-физик. И они проходят сейчас квантовую механику. И согласно квантовой механике, ну напомню, кто забыл уже. Согласно квантовой механике, материя, которая вот так надежно, да, такая стабильная, да, состоит из каких-то атомов, кирпичиков, да. Оказывается, когда они залезли внутрь этой материи, в эти атомы, да, то там нашлись такие частички, называются кванты, кварки, кванты, ну, вот одним словом, какие-то частички. И когда они стали исследовать эти частицы, то оказалось, у них вот эта крыша стала, ну, съезжать. Еще Ленин предупреждал, что физика до добра не доведет. Ленин предупреждал в своей статье, что эта физика, когда будет изучать материю, основу всего, они докопаются, что материи, оказывается, нету. И оказывается, что вот это все он мне рассказывает, это пока не я, он мне рассказывает, что, представляете, эти частички, это уже не частички, это волна, это вибрация. Подождите, то есть все это не из частичек состоит, а все это, оказывается, вибрация, волна. То есть думали, что это частичка, а оказалось, что это волновая функция. И вот все, что мы видим внутри, на тонком плане, да, не на тонком плане, а в какую-то вот туда-туда глубоко залезть, все это не вот это, а все это волна какая-то. Я говорю, что веды об этом говорят? И я тоже не ударил грязь лицо, сказал, а веды говорят, я недавно просто слушал эту тему, лекцию, что веды говорят, что существует такое понятие, как звук в ведах. И звук существует на разных уровнях. Есть грубый уровень, вот я сейчас говорю в микрофон, это ведь звук. Что такое звук? Это же тоже волна, правильно? Это волна. И чтобы звук этот сюда попал, что нужно? Чтобы из моего рта вибрация попала в микрофон. Что нужно, чтобы она туда попала? Как вы думаете? Нет, надо, чтобы вот здесь что-то вибрировало. Чтобы вот грубый звук прозвучал, нужно, чтобы тонкий звук еще. Оказывается, есть звук на уровне мысли. Веды говорят, это мадьямавак. Мадьямавак значит мысленный звук. И есть более тонкое колебание. Это если грубое, то более тонкое колебание, которое приводит к этому, это в уме происходит. Но оказывается, еще более тонкий звук есть. Чтобы в уме у меня вот эти мысли, да, купить мне что-то, поесть мне что-то. Мысли есть же такие, да? Откуда эти мысли появляются? Откуда эти вибрации появляются? Чтобы эти вибрации о еде появились, что должно появиться вначале? Да, оказывается, желание – это тоже вибрация. Желание – это вибрация. Получается, есть вибрация в форме желаний, которая приводит к тому, что начинает вибрировать ум. И когда вибрирует ум, начинает вибрировать язык. Когда начинает вибрировать язык, все начинают двигаться, строить что-то, да, уже вибрация на грубом плане происходит. Вот то, что вы видите, это ведь кто-то захотел, да, подумал, и потом это все вот так появилось. Правильно? Так вот, если материя – это вибрация, это означает, кто-то же ее свибрировал. Это значит, что какое-то желание было. А не, какая-то идея, план какой-то был у этого мира. И это значит, что было какое-то желание. Представляете? То есть все, что мы видим, это кто-то пожелал, спланировал. И то, что мы видим сейчас, это вот так проявляется.

0: Здесь я еще хотел немножечко коснуться таких вот вещей, связи внешнего мира с астрологическими данными человека, допустим, как имя человека.
1: Угу.
0: Имя человека, оно тоже имеет очень большое значение. Конечно, вы понимаете, что часто, зачастую, вот имена, они всегда даются либо в памяти каких-то родственников, либо о каких-то героях и так далее, но с точки зрения научной, с точки зрения астрологии, имя дается по накшатре, под которой находилась Луна в момент рождения. Но не именем это, естественно, накшатры, а задается первый слог.
1: Угу.
0: Задается первый слог, и здесь легко, допустим, вот в Индии иногда даже не составляя гороскоп, по имени узнают накшатру, под которой была Луна в момент рождения данного человека, и можно получить достаточное количество информации об этом человеке. И можно рассчитать какие-то события, которые будут происходить в данное время, исходя из ситуации транзитов планет и просто первого слова имени. Опять же, если это имя было дано, ну, квалифицировано. То есть рассчитать это нетрудно. Каждая накшатра делится на прохождение Луны, под каждой накшатрой делится на 4 пады.
1: Угу.
0: На 4 четверти. И каждый из этих четвертей, у каждой из 27 накшатр, у каждой четверти соответствует один, какой-то слог.
1: Угу.
0: Иногда 2 или 3 даже.
1: Угу. Ну вот вы сказали, квалифицированно дается имя. Мне мама с папой дали имя Наташа. Это вот считается квалифицированно или неквалифицированно?
0: Это считается неквалифицированно, потому что, в общем-то, будем говорить так, но вряд ли они составляли гороскоп и узнавали.
1: Да, конечно уж.
0: Слог. Иногда, потому что в данном случае, иногда это имеет значение, иногда это не имеет значения. Но говорится, если имя дано в соответствии с накшатрой, под которой родился этот человек,
1: угу,
0: то тогда каждый раз, когда его будут называть, он будет получать благо.
1: Угу.
0: А если ему дадут имя, которое противоположно или каким-то образом борется по звуковой вибрации, угу, с его накшатрой, то тогда может получиться, что прям противоположный эффект.
1: Угу. И об этом можно более подробно узнать непосредственно, когда человек придет к астрологу.
0: Да, естественно. То есть...
1: А такой информации где-то литературы прочитать?
0: Нет, во всех книгах по астрологии дается таблица с первыми слогами имени вот, в соответствии с лунным накшатрой. В любой книге по астрологии эта информация найдется.
1: Угу.
0: И всегда, когда рождается человек, назначается определенный день намакарана, когда проводится наречение имени. Это тоже зависит от того, когда родился человек. Допустим, если он родится во вторник, это бывает позже, чем если он родится, скажем, в среду. И в соответствии с определенными ритуалами дается имя, которое впоследствии будет его оберегать и способствовать каким-то благоприятным вещам в жизни этого человека. И вообще-то это очень важно. Это очень важное понятие, которому должны освоить современные люди, то есть устраивать свою жизнь в соответствии, по крайней мере, не с личным гороскопом, если это трудно, и не с какими-то, будем говорить так, сложными вычислениями, но хотя бы есть вот универсальные вещи, которые называются титхи. Это время, в течение которого происходит лунный день. И вот этот лунный день, он чуть короче солнечного. Ну, вы знаете, что лунный календарь с солнечным, он иногда не совпадает. Примерно 0,95%, ну, 0,94,8%, по-моему, это соответствие лунного дня с солнечным днем. И поэтому вот эти вот титхи, которые делят лунный месяц на 14 дней растущей луны, полнолуние, и 14 дней убывающей луны и новолуние. И вот, зная минимальную информацию о том, когда и что, когда бывают вредные титки для исполнения каких-то дел, такие как 4, 8, там, 12, допустим, или благоприятные, как 5 и 10, очень легко улучшить результат действия, которое мы начинаем.

0: да, Драупаде это Лакшми. Вот, и Душасана, по, ну, и Дурьотхана, он сказал Душасане, своему брату, чтобы он ее раздел. То есть вот, Душасана олицетворяет гнев. Гнев или обида, да? Одно и то же. И смотрите, Дурьотхана посылает Душасану, чтобы он раздел Драупаде. Вот, то есть ну, материальные амбиции пользуются гневом или обидой, чтобы обрести какое-то процветание материальное. Ну, вообще процветание. Чтобы обрести Лакшми, чтобы обрести какое-то процветание. Вот. И в результате что происходит? Душасана начинает, ну, берет конец сари. Вот, ну, сари, ну, я думаю, все представляют, что это такое. Просто, ну, полотно такое. Тканевое, вот, длинное. И он начинает, как бы, дергать за него. Вот, и начинает ее раздевать. Вот. И в этот момент Драупади понимает, что ее, ну, что ее мужья, они не смогут ее защитить, они проданы, ну, как бы они проиграли все себя, ее тоже. Вот. И она начинает молиться Кришне, и Кришна, он делает ее сари бесконечной.
1: Ну, сначала просила всех старших там.
0: Да, она смотрела, ну, она просила Бишму и Дрону заступиться за нее, потому что они были старше, и они были в это время в зале. Вот. Но они ничего не смогли сделать. Вот, потому что законно все было, ну, как бы по закону все было правильно. Они проиграли, ну, они себя проиграли, и Драупади, она была проиграна, хотя не по своей воле, но она была проиграна. И они, ну, как бы они не могли приступить закон. То есть они поставили закон выше, чем, ну, выше, чем, ну, такую, знаете, ну, выше, чем, как бы, духовность. Да? Ну, это отдельная уже там история, касательно, ну, касательно их. Вот. И сари Драупади, оно стало бесконечным. И сколько Душасана не пытался, ну, с нее его стянуть, он, наверное, там уже это, задышка появилась, да. Уже когда уже вот, уже оно кончится. Вот, но оно не кончалось. И в результате он отчаялся, когда уже была огромная, это просто гора этого сари. Он была. Вот, и уже это сари. Пол этой комнаты, где эта игра проводилась, он, ну, заполнила, но все-таки Душасана понял, что здесь не то. Вот, и лучше остановиться, ну, как бы, ну, чтобы не было хуже. Вот. И это говорит о том, что сколько бы человек ни пытался гневом своим или, ну, вот, ну, своими какими-то усилиями, да, вот, ну, как бы напористостью заработать, ну, как бы раздеть Лакшми, да, ну, то есть, как бы, обнаружить энергии, ну, обнаружить, что, ну, как бы, природу Лакшми, да, в чем ее суть, в чем ее законы. Это, ну, это процесс бесконечный. Сколько бы люди ни погружались, ну, с материальным, как бы, с материальным подходом в законы процветания, они все равно никогда не смогут понять эти принципы, никогда не смогут раздеть, ну, никогда не смогут раздеть Драупади. Ну, то есть понять, ну, понять природу.

меня уже такой случай был. Я в молодости бегал, просто спортом занимался и жил в Самаре, учился в мединституте. Ну, иду из парка вечером, подходит ко мне один человек, мужчина, и вытаскивает нож и сует мне пузо вот сюда. Вот. Говорит, давай деньги, то зарежу. Я говорю, я согласен со всем, но у меня нет денег. Я спортом занимался. Вот. Посмотрел на него, говорю, ну у меня дома есть деньги. Я могу вам дать. И он вообще удивился, он был в шоке. Нож как бы убрал. Такой, ну пошли домой, давай мне деньги. Пойдем домой. И мы пошли. Как бы, и я просто настроился, думаю, Господи, если ты хочешь деньги у меня забрать, ну забери эти все деньги. Неужели жизнь моя более дешевая, дешевле, чем эти все деньги, которые там у меня дома лежат, там, гроши мои студенческие? Пусть все возьмет и заберет, ну все покажу, где что лежит. Я так настроился, у меня так легкость такая в сердце, так спокойствие. Я посмотрел на него, говорю, не волнуйся, еще 5 минут всего идти. Он там жил, на каком-то этаже, кто там, сейчас приду, я вам сюда. И он такой посмотрел на меня, ты говорит, да что ты там делал-то? Я говорю, да я спортом занимаюсь, я так работаю над собой. А что ты, говорит, ну, не испугался? Я говорю, а я испугался, но я постарался как бы к вам хорошо относиться, как к человеку, и это мне стало легче. Так я испугался, кто же не испугается, когда... пузо, нож такая. Он посмотрел на меня и говорит, ну ты знаешь, говорит, я лучше тебя провожу, потому что я смелый, сильный, а ты такой слабачок. Пойдем, я тебя провожу до дома. Проводил меня до дома, говорит, ну счастливый ты, хороший человек, дай тебе руку, пожалуй. Пожал мне руку. Все. Такая ситуация. Я не знаю, что будет в следующей ситуации, если так повторится. Может, он мне приезжает, он скажет, продолжай желать мне счастья. Вот. Я не знаю, что Бог хочет от меня, но вот в этой ситуации он, экзамен как бы был сдан. И сразу возникает вопрос, а если бы я ему что-то грубо сказал или не так? Понимаете, есть ведь риск, что просто пузо было бы проткнуто. Понимаете, и жизнь была бы уже не той, что сейчас. Больным человеком тяжелее жить, чем здоровым. Таким образом, надо понять этот принцип, что когда Бог дает нам свои испытания, надо вот смело, честно, с сердцем как бы взять и принять.

беспокойство о супружеской жизни не изменит ничего. Молитва о ней может изменить все. Когда мы обращаемся за помощью к Богу, Он совершает невозможное. Главное – молиться от чистого сердца и быть терпеливой. Господь верен, Он слышит нас и всегда отвечает на наши молитвы. Молитва об укреплении здоровья мужа. Господи, Ты видишь здоровье моего мужа. Я молю Тебя, прикоснись своей исцеляющей рукой к нему. Пусть он будет здоров согласно Твоему замыслу. Исцели его от всякой болезни, избавь от всякого недуга. Укрепи его здоровье так, чтобы он мог успешно выполнять свою работу. Пусть его сон будет здоровым, чтобы он всегда просыпался с новыми силами. Даруй ему здоровое и сильное сердце. Он так мало заботится о себе, не всегда правильно питается, бывает невоздержан и ест то, что ему нельзя. Вразуми его, чтобы он избегал всего, что вредно для него. Помоги ему понять, что его тело есть храм Божий, который он обязан хранить. Я молюсь о том, чтобы он предоставил себя в жертву живую, святую и благоугодную Тебе. Ты видишь, он сейчас себя плохо чувствует. Подержи его, исцели. Исполни его Твоей радостью и даруй ему сил. Пусть он обретет такую веру в Тебя, чтобы сказать: «Господи, Боже мой, я воззвал к Тебе, и Ты исцелил меня. Благодарю Тебя, Отче, Ты целитель мой». Мне так хочется, Господи, чтобы наша жизнь на земле была долгой и счастливой, чтобы мы не были разлучены до дня встречи с Тобой. Но я знаю, у Тебя для каждого из нас назначено свое время. Помоги во всем довериться Тебе, не страшиться, но уповать на Твою помощь и знать, что Ты приведешь нас в свою обитель, где уже не будет ни слез, ни горя, ни разлуки. Надеюсь на Тебя, Господи, и все, что Ты определил для нас, принимаю из рук Твоих и благодарю Тебя, мой Бог.

Существует еще одна история. Всю свою жизнь Кабир прожил в Бенаресе. Был такой мудрец. И индусы верят, что кто умирает в Бенаресе, тот... Ну, такая тема у нас сегодня сразу про смерть. Как-то я так даже не специально подбирал. В общем, вот это все о смерти. Кто умирает в Бенаресе, то обязательно попадает на небеса. И однажды, уже когда он стал старым, Кабир, он сказал: «Я хочу, чтобы меня ученики перевезли на противоположный берег, Магахар». Это считалась такая маленькая бедная деревенька на противоположном берегу Ганга. И считалось, что было такое поверье, кто умирает там, тот попадает просто прямо в ад. И он сказал: «Я хочу поехать туда жить теперь». Ученики сразу переполошились все: «Как? Да вы что? Ну, вы сошли с ума, нельзя туда перебираться, вы же пойдете в ад прямо напрямую». Но он настаивал. Он сказал: «Думайте, что хотите, но я не хочу умирать в Бенаресе. Если я умру в Бенаресе, то вся слава достанется Бенаресу. Какая же мне, если я уйду в духовный мир из Бенареса, какая мне слава достанется? Слава будет Бенареса. А так я хочу умереть в Магахаре. И хочу посмотреть, как меня сумеют направить в ад». Очень интересно. Кабир настоял на своем. И ученики повезли его все-таки на противоположный берег. Он несколько лет прожил там, на том берегу. В конце концов, оставил это тело. И с тех пор, после этого...

последнего пытаются приносить благо окружающим их людям и помогают им развеять предубеждения, стараются развеять невежество и несут свет в этот мир. И на его могильной плите было написано такие слова: «Я отправляюсь в рай прямо из Магахара». Однажды царь всю ночь охотился. Когда на утро он вернулся, его ждал учитель. Но царь решил: «Сначала я немного отдохну, а потом пойду встречусь со своим учителем». И когда он отдохнул, пришел к своему учителю, он сказал: «Учитель, у меня к тебе вопрос есть. Я немного поспал и видел сон, в котором я был нищим. Однажды я отправился в деревню попрошайничать. И увидел много других нищих, которые шли мне навстречу. Я шел в деревню, они шли из деревни. Я спросил: куда вы идете? Ты же разве не знаешь? Сегодня же день рождения у царя. Мы все идем к нему во дворец. Он будет раздавать много еды, одежды. И мы там идем всем получить все это». Но он развернулся и пошел тоже туда. Думаю, хорошо, я так отъемся там у этого царя. Пришел, ему дали одежду, дали ему еду. Но пока он ел, собака утащила его одежду. И он схватил палку и погнался за этой собакой, ловил ее долго, потом, значит, поймал ее, отобрал у нее одежду. И когда он проснулся, он не мог понять, кто он такой есть на самом деле. Ну, бывает такое, знаете, у людей, когда просыпается, он не понимает, кто он такой на самом деле есть и где он находится. То ли он нищий, который пришел на день рождения к царю, то ли он сам царь, которого сегодня день рождения. И он спросил: «Я, учитель, ответь мне, кто же я? Царь или нищий тот, который во сне был? Я, говорит, не могу разобраться в этом». Учитель ему ответил: «И то, и другой сон. В настоящее время мы разговариваем тоже во сне. И весь мир спит. А сон означает попрошайничество. Каждый выпрашивает у Бога что-то свое. Цари тоже выпрашивают. Все попрошайничают. Но нужно проснуться человеку. Только тот, кто в сердце своем думает о Боге и служит ему с любовью, только тот...»

0: Сейчас у нас будет «Я желаю всем счастья», все сели прямо. Надо внимательно слушать голос молитвы, внимательно слушать. Не надо думать «моя вера», «не моя вера». У нас здесь пространство межрелигиозное. Здесь нет моей веры и не моей. Мы любим Бога так, как Его любят люди в целом нашей земли. Поэтому вы просто принимайте, учитесь любить людей. Некоторые говорят «возлюби ближнего». Возлюбить ближнего — это в любви, возлюбить в человеке самое главное. А самое главное в человеке — это вера. Выше веры в человеке ничего нет главнее. Поэтому надо улюбить учиться в человеке веру, его веру. Какую веру? Ту, которую он верит. У каждого своя вера, надо любить все веры. Слушаем голос. И в этом настроении повторяем «Я желаю всем счастья». И кланяемся в своей вере святости какой-то. В своей святости кланяемся в своей вере. И отдаем энергию людям всем, счастья всем желаем. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Желаю всем счастья. Я желаю счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья.
1: счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю вам всем счастья, любви, духовного знания, здоровья, всего самого светлого в вашей судьбе. Спасибо вам большое.

И заметьте, с возрастом вы не согласны с тем, что вы видите в зеркале. Есть такое? Вы смотрите в зеркало и не согласны, потому что тело меняется, но вы внутри не меняетесь, потому что ваша природа духовна, она неизменна. А тело – это лишь одежда, это обстоятельства и возможности, которые вы можете использовать. На какой-то момент они исчерпываются, и к этому моменту вы должны осознать свою духовную природу внутреннюю, которая не зависит от внешних обстоятельств. И вот когда карма исчерпывается, человек здесь живет, допустим, совершает добродетельные поступки, ягью, благотворительность, его сознание становится чище, но в следующей жизни он рождается в лучших условиях. Например, есть планетные системы, которые выше планеты Земля в этой Вселенной. Там есть жизнь. В Ведах говорится, есть жизнь там. И там живут живые существа, которые имеют очень хорошую карму. Они отрабатывают там эту хорошую карму. Когда они ее исчерпывают, они возвращаются сюда, на планету Земля. И если они живут в невежестве, то они рождаются, наоборот, ниже планеты Земля. Есть планетная система ниже. И там, например, адские формы жизни. Человек рождается там в низших формах жизни. Жизнь там короткая, но наполненная болью. А на планете Земля отрегулировано добро и зло, боль и наслаждение. Здесь есть регуляция. Здесь мы зарабатываем карму. На адских планетах отрабатываем карму. И в раю тоже отрабатывается карма. И только планета Земля — это возможность совершить некую хорошую перемену и осознать свою духовную природу. И все в этой Вселенной зациклено, имеет цикл, петлю времени. Она закрыта, эта петля, как восьмерка. Поэтому здесь все повторяется циклами. Здесь человек не может что-то новое придумать, он просто живет в соответствии с этим законом, идет по этой восьмерке или по этому колесу самсары. Веда говорит, самсара — рождение, смерть, и накапливает опыт существования. Но даже если я достигаю, например, процветания в материальном мире и поднимаюсь на какую-то более высокую планету, я вынужден буду оттуда уйти, чтобы снова трудиться. Затем, если я совершаю греховную деятельность, и мое сознание суживается, оно становится узким, тогда я рождаюсь в животных формах жизни. Это узкое сознание. Я не могу творчество проявить. Так вот, рождение, смерть. И полное процветание наступает тогда, когда человек выходит за пределы этого круговорота. Интересно, что в Ведах говорится, есть духовная реальность. Она пронизана счастьем и процветанием. Там не существует рождения, старости, болезни и смерти. Вот это должен ставить своей целью человек. Если человек ставит цель ниже, то она ничего не стоит. Она бессмысленна. Если цель достижима, то какой в ней смысл? Если вы ставите какую-то достижимую цель, она все время будет приводить вас к разочарованию. Ну, достиг и снова недоволен, достиг и снова недоволен, достиг. Но духовная цель, она имеет другую природу, если вы выходите за пределы этого, за пределы Вселенной и ставите цель, то она приводит вас к максимальному. К максим...

20 тысяч долларов ежегодно вкладывается в солдата. Ну, это международная статистика. В студента вкладывается 500 долларов в год. 20 тысяч долларов в обучение солдата вкладывается и 500 долларов в обучение студентов в год. Это общая мировая статистика. Поэтому что у нас будет развиваться? Война будет развиваться. Понимаете? Как можно остановить войну, когда в обучение тех, кто должен устраивать мир, вкладывается 500 долларов в год? А в обучение солдат, которые не контролируют свои чувства и не способны видеть общее, в них вкладывается 20 тысяч долларов, они становятся машинами для убийства. Солдатами должны быть особенно контролирующие свои чувства и особенно умеющие видеть общее везде. Понимаете? А иначе они становятся убийцами. Поэтому это нельзя сказать, что будет лучше. Я не могу сказать, что будет лучше. Из этой статистики я скажу, что будет хуже. Потому что деньги не в то вкладываются. Куда вкладываются деньги, туда мы и будем развиваться. Это же факт. Куда деньги вкладываются, туда идет общество. Общество можно проследить по его деньгам, куда они вкладываются. Я не знаю, как у нас в России, но вот по миру так. Я думаю, у нас может быть еще хуже. Я не знаю, сколько у нас в студентов вкладываются. Сейчас вообще платят там стипендию какую-нибудь. Сейчас сами студенты платят, да, больше за свое образование поддерживать. Да, то есть вы видите, какая структура. Поэтому о каком процветании в обществе может идти речь, как когда нет образования, а деньги вкладываются в войну? Решение идет на уровне проблемы. В нити-шастре, в варта-шастре, сейчас в варту-шастру немножечко отойдем. В варта-шастре есть такая проблема. Войну нельзя решить с помощью войны. Поэтому если просто вот эта гонка, там ракета, здесь ракета, там солдат, здесь солдат, ничего не решится. Потому что называется решение на уровне проблемы. Нет, нужно глубже пойти, где корень проблемы. Корень проблемы в том, что нет культуры. Нет культуры нити, нет культуры поведения. Поэтому просто это то же самое, как и в медицине, симптоматическое лечение. Да? Убрали боль, просто таблетку выпили, боль убрали. Боль убрали. Но что делать? Никто не говорит о том, что нужно что-то менять в образовании. Кстати, войны идут, заложников мы захватывают, все, что хотите. Никто не говорит, что у нас плохое образование. Никто не говорит, что у нас со школьниками проблемы. Все говорят, вот какие-то проблемы, там страна какая-то, еще что-то. Все это глупости. Потому что проблема глубже. Проблема глубже. Но почему об этом никто ничего не говорит? Потому что да, сами руководители не следуют нити. Сами руководители пьют, курят, занимаются незаконными делами, махинациями, обманывают. Сами руководители. Поэтому они не могут внедрять эти принципы нити в общество. Поэтому, конечно же, никто говорить об этом не будет. Поэтому будут реформы русского языка, реформы физики, химии, кого хотите. Но не реформы поведения. Реформ поведения нет сейчас. Реформа русского языка готовится. Какой смысл в этих реформах? Писать будем как-то по-другому. Что изменится от этого вообще? Что изменится концептуально? Какая же это реформа? Реформа должна что-то менять на уровне поведения.

Если помните, там цель гьяна-йоги. Гьяна-йоги – это люди, кто развивает знания и таким образом философскими рассуждениями пытается осознать Бога. Они медитируют на безличный аспект Господа. Господь проявляется в трех аспектах. Как безличный абсолют, то есть это по-другому называется брахмаджоти. Это сияние, исходящее от тела Господа. Ну, Писания говорят, что на самом деле другого света-то и не существует. Как на Земле любой свет – это преобразованная энергия Солнца. То есть любой источник энергии, какой есть на Земле, это все равно от Солнца запитан. То есть если мы сжигаем уголь, это какие-то древние деревья превратились в этот уголь, правильно? Если мы используем там силу ветра, то это опять Солнце нагревает планету, и здесь начинаются какие-то явления, вызывающие этот ветер. Вот аналогичным образом весь свет во всех вселенных – это преобразованный свет, исходящий от тела Господа. С этим светом можно слиться, получить безличное освобождение. То есть те, кто этого желает. То есть есть категория людей, кто не хочет видеть в Боге вот это... личность. Второй аспект – это аспект параматмы. То есть в сердце каждого живого существа Господь проявлен в виде параматмы. Это одна из форм Господа, которая проявляется вот в обычной жизни как голос совести, например. То есть когда мы слышим голос совести, это, как правило, голос параматмы. Иногда мы там задумываем что-то сделать, и нам изнутри бывает подсказка, что а лучше это не делать. Но мы, допустим, все равно продолжаем делать и получаем отрицательный результат. И тогда вспоминаем, ну да, у меня же была подсказка из сердца, что лучше этого не... Промелькнула такая мысль. То есть Господь очень интеллигентное живое существо, поэтому Он не будет кричать нам и настаивать на своем варианте. Но как бы тихонечко он нам подсказывает. Это проявление параматмы. В любой практической религии можно на какой-то из аспектов ориентироваться. То есть тут есть варианты. Поэтому можно быть христианином, и в конечном итоге, если человека расспросить, то становится понятно, на что он это самое. К чему он ведет, какие у него потребности. Вот. Ну и последнее – это непосредственно проявление самого Господа как личностный аспект. Да. То есть параматма – это проявление Господа, оно очень многогранно. Это только я одну из форм назвал. На самом деле параматма пронизывает все материальное творение, буквально в каждом атоме. То есть что это означает? Как мы чувствуем свое тело. То есть если нас до ноги дотронутся, мы сразу чувствуем, что что-то дотронулось, правильно? Вот Господь также чувствует все творение. Если где-то что-то происходит, Он буквально чувствует это, как мы чувствуем свое тело. Он также чувствует всю Вселенную. И не одну, а все Вселенные. Вот. И Он знает, что происходит в любом из ее уголков. И это

0: Отношения с равными на духовной платформе – это общая миссия, общее дело. Потому что с равными мы сотрудничаем, чтобы сделать что-то хорошее в этом мире. И мы поддерживаем друг друга. И мы обмениваемся реализациями, чтобы поддержать друг друга. Чтобы раскрыть эту полноту опыта, делясь друг с другом духовным опытом. И отношения со старшим, когда мы у него учимся или под его руководством что-то делаем. Что вы сейчас чувствуете?
1: Спокойствие.
0: А как вам кажется, с чем связано это спокойствие?
1: Потому что я чувствую себя сейчас под постоянной защитой и знаю, что придет время, и каждый почувствует это, кто рядом со мной.
0: Итак, вы чувствуете сейчас эту полную защиту. Почему? Потому что раскрылась связь, которую вы приняли, высшая связь. Вот эта энергия любви, поток любви. А мудрецы объясняют, что душа, она обладает тремя качествами. Мы с вами говорили уже об этом, что вот эта связь души и абсолюта, бхакти, поток любви, он проявляется в трех качествах. На санскрите они звучат как сат, чит и ананда. А энергия чит или энергия знания мы обсуждали с вами вчера. Поток любви — это означает знание, потому что невозможно проявить любовь, если я не знаю другого. Знание — это часть любви. Любовь — это означает делать то, что хочет другой. Это означает, мы должны знать его потребности. Поэтому энергия знания или энергия чит — это составляющая потока любви. И у нас сам собой открывается глубинный канал интуиции, когда раскрыта эта связь, когда мы ее через практику духовную поддерживаем и раскрываем все больше. Сама собой раскрывается глубинная интуиция. Мы естественным образом начинаем понимать разные обстоятельства жизни. Изнутри просто приходит это понимание. Но вот эта энергия сад, это энергия вечности. Или то, что вы сейчас сказали, как покой и полная защищенность. Все, понимаете? Это означает, что нет исчезающего мира, есть уверенность. А это энергия вечности, которая приходит в нашу жизнь. Когда мы находимся в потоке любви, проверьте, есть уверенность, она возникает сама собой. И, наконец, энергия ананда. Ананда — это означает счастье. Когда мы любим или нас любят, мы испытываем также это чувство. Поэтому каждая проблемная ситуация жизни ведет нас к духовному опыту. В этом уроке жизни и уроке судьбы. Восстановить природу души, раскрыть ее.

Откуда исходит потребность в каких-то чувствах, каких-то таких более тонких вещах? Это не потребность физического тела. И поэтому люди вводят такие слова «душа», «духовные потребности». На самом деле это еще не совсем душа, душа глубже находится. Эти потребности, потребности в знании, в информации, в каком-то, так сказать, социальном общении, в дружбе, они исходят из нашего тонкого тела. Поэтому веды говорят, что кроме вот этого физического тела существует еще тонкое тело. Это тонкое тело иногда видно, оно как бы выходит за пределы физического тела в виде ауры. Это так называемое информационное поле человека, которое физическим образом может быть зафиксировано. Тонкое тело – особая субстанция, которая может выходить из этого физического тела, экспансировать, которая способна двигаться в разных направлениях, быть в таком отдельном состоянии. И потребностями как раз этого тонкого тела является информация, эмоциональный обмен. И для того, чтобы удовлетворить потребности тонкого тела, как раз в обществе и существуют различные учебные заведения, где